0: Стало cantante kazajo Dimash Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Ты так хороша, наша, и от тебя.